Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
3: Жми больше всех на этой неделе.
2: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Эй, вот она. Атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: Потому

Радио DFM. DFM. В Москве 6 часов.

0: реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Все, за что вы любите радио ТФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ТФМ с телефона и скачайте.
2: Right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио ТФМ.

control even if you

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная, 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
7: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Включи тусу.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угаром 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тебанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
9: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что.

0: дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
1: Оймал, Волга, окружное шоссе, дом 9D, помещение 29. УГРН 12-43-54-116.
2: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%. Подробно

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил.
4: Ура, купила мое.
5: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру 12+.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаз – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что

0: старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
6: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, Гуатеринбург. АСТ «Практики» 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM.

0: Летний Party Time. Party. С Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
1: Дорогие друзья, хотите верьте, хотите нет, но пятница, долгожданная пятница наступила. Да, действительно, мы долго ждали этого момента, когда можно будет проснуться вот так и подумать. Еще чуть-чуть, и будем уже скоро отдыхать. Хотя многие из нас, мне кажется, уже сегодня будут делать вид, что работают. Но если вдруг вот тот самый серьезный человек, и у вас абсолютно другие планы, прям, вы знаете, серьезно потрудиться, я вас, разумеется, не буду переубеждать. Работать тоже необходимо, чтобы, знаете, в субботу и воскресенье не думать о каких-то важных делах, вообще просто отключить свой мозг. С вами уже я, Тимур Белов. Летний пати-тайм на протяжении следующих 3 часов ожидается у нас здесь на Радио ДФМ. Пока шоу «Разбудильники» отдыхают, мы с вами вот именно в таком режиме будем проводить это лето. Саймон и Катя, кстати, отдельный привет и хорошего отдыха. Ребят, мы очень сильно по вам скучаем. Ну а в этом часе чем мы будем заниматься? Успеем поиграть, не пропустите кинобрейк. Будем угадывать загаданный фильм, сериал, актеры или героя. Посмотрим, что у нас там будет загадано. Ну и без музыки, разумеется, никуда. Fly Project и также Ave, Meet Me in the Dark. Впереди. Доброго утра, хорошего пятничного настроения.
0: Summer party time. Летний party time на Радио ДФМ. ДФМ. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
0: On DFM.

0: мне кажется, устоять на месте, когда ветер меняет направление. Это группа «Моя Мишель» на Радио ДФМ прямо сейчас. Summer Party Time.
1: Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: У кого-то в определенной локации в эти самые секунды ветер меняет направление, а вот у кого-то неосторожное движение компьютерной мыши может стоить очень дорого. Ну, к примеру, как вам такая цифра? 124 миллиона рублей. Как вам такая сумма? Приблизительно столько потерял российский шахматист Ян Непомнящий из-за одного случайного мисклика мышкой. Рассказываю, как это было. В решающей партии «Армагеддон» против американца Ханса Немана наш шахматист, он просто машинально сделал не тот ход, и сразу понял ошибку. Вы не представляете, какая там реакция была. Он несколько раз прям ударил кулаком по столу, встал и молча покинул сцену, отдав победу сопернику. Ну, представляете, а вот нечаянно просто мышкой не туда, и все, 124 миллиона рублей ты потерял. Шах, как говорится, и мат. И слова, которые остаются только запикать после такого промаха.
2: Реклама на Дифа.
3: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца «Хачапури». Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
4: ОИМАЛ. Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Чао, рагацци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу. Улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: А сейчас нужно проявить свою активность, чтобы поиграть в игре под названием «Кинобрейк». Набирайте номер +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее, чтобы дозвониться и, собственно, по моим подсказкам угадать загаданный фильм, сериал или актера. Посмотрим, получится у вас сегодня это сделать или нет. Удачи!
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
12: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
17: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
18: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
19: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
20: В «Ленте».
21: Подключите эквайринг в «Альфа-банке» и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Совершенно верно, та самая игра под названием «Кинобрейк». По трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актёра. Сегодня я для вас загадал героя из одного известного мультика-боевика комедии. Да, там и такие, ну, это не только мультик. Совершенно верно, там и смешных моментов много, и таких «Вау!» в том числе. И постарается угадать этого загаданного персонажа, героя Аня, тренер по фитнесу из Санкт-Петербурга. Прекрасная девушка ко мне присоединяется, спортивная, красивая. Аня, привет, доброго утра желаю тебе. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, три подсказки готовы, я уверен, ты тоже. Такая готова. Олимпийская готовность номер один и спокойствие одновременно. Ну что ж, тогда мы начинаем.
0: Подсказка первая.
1: Дорогая Аня, это герой, очень мудрый наставник, который всю свою жизнь посвятил обучению боевым искусствам. Он очень любит персики и часто сидит по таким красивым персиковым деревом, размышляя о жизни и судьбе.
2: Интересно.
1: Да мне самому интересно очень.
2: Следующий, наверное, кто любит персики у нас.
1: Ну хорошо, давай попробуем.
0: Подсказка вторая.
1: Этот герой владеет искусством работы с посохом и даже в старость может одним движением обезоружить любого противника абсолютно. Такой он профессионал, представляешь? Старенький, но при этом мега крутой.
2: Под персиковым деревом, наставник. А он ползает?
1: Что?
2: Он ползает?
1: А может, третью подсказку возьмем, а?
2: Да, хорошо.
0: Подсказка третья.
1: Ну, третья подсказка не по поводу способа передвижения этого героя. Наоборот, загаданный герой никогда не повышает голос. Он не кричит, не унижает. Он просто говорит, говорит спокойно. Его слова звучат как закон. Вот давай послушаем небольшой пример, пожалуйста.
3: Бросить, не бросить. Лапша, не лапша. Тебя слишком занимает, что было и то, что будет.
1: Как ты думаешь, Аня, тренер по фитнесу из Санкт-Петербурга, что за герой был загадан сегодня в кинобрейке?
2: Честно, не знаю, но мне кажется, может быть, какой-то змей. Или какой-то дедушка такой.
1: Дедушка?
2: Ну, какой-то, да, из Гарри Поттера, может быть, какой-нибудь.
1: Ну, хорошо, ответ принят. Проверяем. Гарри Поттеру этот герой не имеет никакого отношения. Это была черепаха мастер Угуэй из Кунг-фу Панды.
2: Да?
1: Да.
2: Блин, я так и думала.
1: Ну почему же не сказала? Сказала бы хотя бы, чтобы черепаха та самая, которая с Кунг-фу Пандой была там у персикового дерева, потом пшух, давала ему советы, и так раз, персик Панде в лапку упал. Помнишь этот момент? Да, загадан был Угуэй, он был не случайно, потому что именно сегодня отмечается очень интересный такой странный праздник, одновременно день выгула черепахи. Поэтому, если у вас есть черепашки, само время, мне кажется, показать им, что такое солнце, что такое зелень там, за пределами вашего жилища.

0: 903-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Summer Party Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
1: От меня, от Муравьёва, всем большой привет в этот летний день. Да, независимо от того, какая погода у вас сегодня там за окном, главное, чтобы лето продолжалось, и у нас там вот где-то в душе, понимаете. Ну, понятное дело, что в календарном плане он в любом случае еще продолжается, и мы давайте сделаем все возможное, чтобы ярких моментов, ну, по крайней мере, сегодня в пятницу было гораздо больше. Чтобы начальник пришел добрый и такой сказал: ну ладно, дорогие друзья, коллеги, мы ведь семья, да, и сегодня каждого отпускаю пораньше. Вот если такое чудо случится, вы просто мне сообщите то, что мое заклинание сегодня сработало. Макс 965-115-515, именно там принимаются ваши сообщения. Кстати, уже в этом часе у нас рубрика «Ом-ом-рандом». Там вы обычно делитесь своими музыкальными желаниями. И только одному слушателю повезет, как обычно. Кого выберет рандомайзер, узнаем уже в этом часе. Туда же, в Макс, отправляйте свои музыкальные заявки уже сейчас. В принципе, можно, почему бы и нет. Ну и я надеюсь, настрою всех соответствующие. Как-никак, тот самый день настал, когда можно... знаете, сделать вид, что ты работаешь. А ближе к вечеру... Короче, настроение соответствующее. Вы помните, какой сегодня день?

0: Тайм. Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
10: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ» Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Ламода». Услуги от ООО «Купишус» Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
21: On DFM.
0: Потому что...

0: Тут, как говорится, по классике встреча назначается в определенное время и никак иначе. В случае с ATV только так. 9 p.m. на Radio DFM.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Radio DFM.
0: А летний пати тайм тем временем продолжается. От меня, Тимур Белова. Всем большой привет, доброго утра. Ну, я не сомневаюсь, что многие из вас уже успели соскучиться по нашим разбудильникам, Саймону и Кате. И надо сказать, что в наших социальных сетях ребята продолжают активно работать. Они недавно оценили гонщиков Формулы-1. Ну, как оценивали? Саймон Кате показывал фотографии, она такая, знаете, стояла и как в модельном агентстве выставляла свои оценки. Я посмотрел весь этот сюжет, так сказать, и мне понравилась история с Льюисом Хэмилтоном. Вот как это было. Давайте послушаем, пожалуйста.
3: Это Льюис Хэмилтон.
4: А что с волосами? Ну, давай 3 с плюсом. Можно такое?
3: Да, Ким Кардашьян поставила 5.
4: А, это он?
3: Это он, да.
4: Вообще не узнал.
0: Вы заметили, как Катя отреагировала, когда узнала, что это парень Ким Кардашьян? Это он? Серьезно? Ну, я вам по секрету скажу, там и оценка сразу стала выше.
3: 4 были, да?
4: А, 4, да.
3: Из-за Кима, да? Ладно, окей.
0: Вы заметили, да, была 3, а потом сразу спокойненько так на 4 перешли. Ох, ох уж эти непредсказуемые девушки. А каких еще гонщиков Формулы-1 успела оценить Катя? Смотрите в наших социальных сетях, в том числе в канале Radio DFM в Макси. Подписывайтесь прямо сейчас, у нас там много чего интересного.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде. 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
4: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
5: На связи сервисный центр Доктор Ноу. Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
4: Спасибо, док. Доктор Ноут, Герцена 121.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
10: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Но, собственно, я вас предупреждал, что именно в этом часе у нас ожидается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Вполне возможно, дорогие друзья, именно ваша музыкальная заявка сегодня исполнится. Успейте ее отправить в наш МАКС. 965-115-5-115. Что хотите послушать сегодня, признавайтесь.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в МАКСе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 20 лучших треков недели. Радио DFM.

0: реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: И вот она, опасная атака.
5: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
15: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Вот это ухватил!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
22: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
23: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
24: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
26: Up the next.
27: А дальше тусовка.
26: On DFM.
27: Потому что

Дорогие друзья, узнаем, какие музыкальные пожелания у вас сегодня в финале этой рабочей недели. Ну, пятница, как-никак, согласитесь, настроение такое хулиганить немного. Если оно у вас присутствует, тогда я вас очень хорошо понимаю. Ваши заявки, кстати, как обычно, принимаются в Макси. Запоминайте номер, он вам тоже может пригодиться в ближайшие секунды. 965-115-5-115, 965-115-5-115. Ну, собственно, а кто уже успел отметиться? Какие сообщения прилетели? Давайте-ка посмотрим. Внимание сюда. Комаро, такая музыкальная заявка. Let's Go называется трек. Добрейшего утречка, Тимур. Хочет услышать Мартин Тен Велден. I Wish You Would. Эмили Мариана, The Monster. О, легендарная работа, да, согласен. Could You Chokehold, Jingles Heroes. Мод Август, это ты. Пожалуйста, пусть рандомайзер выберет именно меня. Ксения просит Sia Unstoppable. Это сообщение от Кати. Кому же повезет на этот раз? Всегда в этот момент немного руки трясутся. Который раз исполняю ваши музыкальные заявки, но всегда как-то это волнительно. Итак, рандомайзер остановился. Я вижу следующее сообщение от Алины. Она просит Cupid Chokehold. Так называется трек от Jim Glass Heroes. Ну что ж, Алина. Можешь радоваться. Не, ну рано пока радоваться. Я еще трек не нашел. Что-то тут у меня... А нет, в принципе, все получилось. Заявка исполняется прямо сейчас. Слушаем, наслаждаемся.

0: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Benedict DeMont на Radio DFM и трек под названием Ocean Drive. Прям самое настоящее лето.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Radio DFM.
0: И это правда, я, Тимур Белов, по-прежнему с вами в одной компании, провожу это утро в режиме летнего party time. И, надо сказать, у нас очень хорошо получается не только обмениваться приятными мыслями, эмоциями, но и играть. Между прочим, уже в этом части мы будем проводить итоги квиза, выбирать лучшего участника этой недели. Вот кто им станет? Вам тоже интересно, да? Мне тоже очень сильно интересно. И, между прочим, если есть желание, вы тоже можете принять часть. Для этого нужно заранее отправить свою заявку, либо в этот момент, либо чуть позже. Давайте напомню номер нашего Макса 965-115-515. Именно туда отправлять фразу «Хочу играть». Ну а пока пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Кто нам будет составлять компанию? Hyotz, Wonderful Life 2025 года. И также Мадонна Мартин Гаррикс. Это работа уже этого, 26-го. Bizarre. Впереди не пропустите. Очень крутой трек.
1: Летний пати-тайм. Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что Радио DFM.

0: Там пораньше, тот и раньше в финале своей рабочей пятницы произнесет фразу «Мне так повезло». Это точно. Мария Крамбрир прямо сейчас здесь на Radio DFM. Всем привет.
1: Summer party time. Летний party time на Radio DFM.
0: Ну, нам и без того хорошо известно, что люди делятся на две категории. Жаворонки, совы. И обычно, как показывает практика, одни не очень хорошо понимают других. Но у нас с вами, дорогие друзья, прибавление. Спешу вас с этим поздравить. Половина людей на планете оказалась голубями. Представляете себе? 50-60% населения по хронотипу голуби, которые без мучения встают в 7 утра и при этом легко ложатся в полночь, признаются они, а пик их активности приходится на дневные часы. Таким людям не нужен строгий режим. Они лучше всех переносят смену часовых поясов и отлично при этом вписываются в стандартный рабочий график. В общем, что нужно запомнить? Жаворонки, совы, голуби. И теперь решить. К какому типу относитесь вы? Определились? Если пока нет, есть время подумать.
2: Реклама на Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70-72-82.

0: How Deep Is Your Love, Calvin Harris и Disciples на Radio DFM в летнем Party Time. И у меня, Тимура Белова, для вас отличное предложение в ближайшие минуты подвести итоги квиза, во-первых, и выбрать самого лучшего участника, во-вторых. Ну и в-третьих, именно вы станете вполне возможно этим самым участником. Поэтому, если желаете принять участие в квизе прямо сейчас, в Макс отправляйте фразу «Хочу играть» 965-115-5-115. Еще раз наш номер 965-115-5-115. «Хочу играть» — все принимается в Максе. Пишите.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: круглосуточно.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что

0: Это мои вопросы на протяжении одной минуты. Ну а в пятницу мы, как обычно, подводим итоги и выбираем лучшего. Сегодня у нас какой день недели? Пятница. Все правильно. Соответственно, будем выбирать лучшего среди двух претендентов. Светлана у нее пока лучший показатель. 4 правильных ответа из всех возможных участников на этой неделе. Николай ее не смог опередить, Дмитрий, Илья. Но постарается кое-кто сегодня это сделать. Но прежде давайте поприветствуем все-таки Светлану из Краснодара. Света, привет, доброго дня. Желаю тебе. Здравствуй.
1: Доброго дня.
0: Уже окончательно проснулась там? Занимаешься какими-то важными делами?
1: Да, уже в фитнес сходила, да.
0: Ой, молодец какая.
1: Занималась.
0: Так, Света, у тебя соперница. Это прекрасная девушка Екатерина, продавец из Нижнего Новгорода. Она постарается тебя сегодня опередить. Вот получится это у него сделать или нет, узнаем уже очень скоро. Катя, привет.
2: Привет.
0: Привет. Ну, тоже такая жизнерадостная девушка. Свет, какие у тебя пожелания будут для Екатерины перед игрой?
1: Для Екатерины, ну, быть лучше, чем ребята, которые... Ну, довольно-таки посредственно отыграли. Я слушала все эфиры, слабовато.
0: Быть немножко лучше.
1: Ну да.
0: Немножечко, хорошо. Свет, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Кать, ну а я тебе от чистого сердца желаю удачи. У нас сегодня 14 августа, пятница. И у нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас, именно для тебя. Внимание, первый вопрос. Всемирный день... Праздник сегодня отмечается, такой день выгула черепахи. А к какому классу относится это животное? Млекопитающее или пресмыкающееся?
1: Пресмыкающее.
0: Это правильный ответ. Как называется мультик с четырьмя братьями-мутантами, которые учатся боевым искусством у крысы Сплинтера?
1: Черепашки.
0: Черепашки-ниндзя, да. День рождения отмечает американская актриса, снявшаяся в фильме «Очень плохие мамочки». Зовут ее Мила, а какая у нее фамилия?
1: Не помню.
0: Мила Кунис. С каким актером и певцом Мила Куни снялась в фильме «Секс по дружбе»? Вот тебе небольшая такая музыкальная подсказочка. Внимание сюда.
1: Это
0: Джастин Тимберлейк. Правильный ответ. 32 года назад космический телескоп «Хаббл» впервые сфотографировал кольца Урана. Уран – это какая по счету планета от Солнца? Шестая или седьмая?
1: Седьмая.
0: Седьмая. Правильный ответ. В этот день в 1865 году в Санкт-Петербурге открылся зоологический сад. Какое животное из представленных в зоопарке является самым высоким?
1: Жираф.
0: Как зовут жирафа из мультика «Мадагаскар», который тайно влюблен в бегемотику Глорию?
1: Не помню. Такой...
0: Я понимаю, что ты его видел. Ну как зовут? Как зовут? Не помнишь?
1: Нет? На Мэна как-то... Мелан, как его? Не помню.
0: Эх, нет. Мелман. Правильный ответ.
1: Ну да, говорю на Мэ.
0: Ну, понятно, но мне нужно было и имя точно. Не засчитано. Подводим итоги. Катя, продавец из Нижнего Новгорода, старалась как могла. Сейчас выходит на связь Светлана. Света, сколько правильных ответов ты насчитала за одну минуту?
1: 4, если не ошибаюсь.
0: 4. Присмыкающиеся принимаются черепашки. Присмыкающиеся, да, черепашки-ниндзя. Да, Кунис, мы забыли почему-то ее фамилию. Хотя всегда она, вот, ну, понимаете, она прям, прям. Джастин Тимберлейк тоже засчитанная. Седьмая планета, жираф. А я насчитал 5. Сейчас, подождите, я проверю. Присмыкающиеся черепашки-ниндзя. Джастин Тимберлейк, седьмая, жираф. 5 правильных ответов. Это что получается у нас? Катенька, ты на этой неделе становишься лучшей участницей квиза.
1: Да ладно.
0: Серьезно. 1 правильный ответ, это лучше. Ничего себе. Кать, ты не веришь, что ли, своей победе? Я не могу понять.
1: Нет, не верю.
0: Не веришь?
1: Я просто задать много новых. Я в шоке.
0: Катя, пусть за тебя порадуются коллеги. Света, тебе тоже в любом случае спасибо за участие. Ты была потрясающей на этой неделе. Никто не смог опередить, кроме Катеньки. Девчонки, вам в любом случае хорошего отдыха. И тебе, Катя, и Света, и тебе, Катя. Ну а я тебя с пустыми руками не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио Дефам. Поздравляю еще раз, Катенька. Спасибо, счастливо, пока. Растерялась девушка. Такое бывает.

0: Особенно мне нравится строчка в этой песне. На твоих ресницах можно расположиться. Градусы прямо сейчас здесь на Radio FM в летнем Party Time. Главное не улететь на этих самых ресницах. Хотя, если в компании красивой девушки, почему бы и нет. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю вам всем хорошего продолжения этой пятницы. Не забывайте, что пятница летняя. Поэтому, независимо от того, какая погода у вас сегодня за окном, если даже немного пасмурно, ну и там плюс 15, плюс 17, в любом случае, лето оно в душе, на календаре, можно устроить какую-нибудь пати там со своими коллегами пораньше, чтобы уйти с работы. Почему бы и нет. До понедельника прощаюсь. Далее здесь на Radio FM еще много чего интересного. И мы включаем тусовку все вместе. Угу, это точно.
1: Реклама на Дифа. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72. 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, кто уже дома, и тем, кто еще стоит в пробке и мечтает о диване. С вами любитель полежать в ванной без воды Борис Всемогущий. И я только сейчас понял одну прекрасную вещь, что взрослая жизнь – это не когда тебе 40, это когда главный спор в жизни – это спор с холодильником, точнее, что приготовить на ужин. И, черт возьми, холодильник, как всегда, побеждает и предлагает только кетчуп и одинокий огурец. Но самое главное – это, конечно, не сдаваться. Давайте, в конце концов, делать этот день вкуснее из других вещей. Например, из классной музыки. Мы в этом гурманы, поверьте мне, мишленовские. А на десерт я предложу вам, что там, фирменные подарки от Radio DFM. Так что слушаем, кайфуем и не переключаем.

0: Друзья, вы чувствуете этот запах? Знаете, чем пахнет? Душной студии Победы, так что не теряйте время, ведь прямо сейчас я даю старт розыгрышу фирменного мерча от Радио ДФМ. Берем свои телефоны и начинаем звонить. +7 495 956 101.2. А если под рукой нет телефона, это не страшно, еще никто не отменял воровство. Я шучу. Заберите трубку начальник и набирайте. +7 495 956 101.2. Звоните.
1: Реклама на Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Калининграда дозвонился к нам, хочет забрать наш фирменный мерч. Привет, друг, как твое настроение?
1: Привет,
0: чем ты занимаешься?
1: Привет. Всем привет. Занимаюсь, ничего сегодня не делаю, не работаю. Сегодня отдых, сейчас поедем на озеро.
0: Как вчера, как позавчера, как и последний год. Саш, расскажи мне, знаешь что, ты часто знакомишься с девушками?
1: Ну, я могу сказать, что не очень часто, потому что у меня жена вот тут.
0: Дожены, рядом. Допустим, дожены. Часто знакомился или нет?
1: Вот нет, ну как бы знакомился, то, что я не то, что с девушками знакомился, я просто знакомился с людьми.
0: Ага, неважно, девушка это или мужчина.
1: Да, у меня как бы социофобии нету.
0: Я понял тебя, я тоже так постоянно делаю на радио. Ладно, готов поиграть?
1: Давайте поиграем.
0: Да, слушай правила. Ты же у нас строитель. Вот, и к тебе как-то обратился Филипп Киркоров и говорит, сделайте мне квартиру. Вы ему сделали классный ремонт, у него там 200 квадратов. Он ходит, ты уже сдаешь объект, смотрит такой, говорит тебе, Саш, а где ванная комната и туалет? А ты такой смотришь и понимаешь то, что забыл сделать в квартире Киркорова ванную комнату. Мокрой точки у него нету. Теперь тебе нужно за 30 секунд назвать 5 причин, почему вы это не сделали. Почему у Киркорова забыли сделать ванную комнату. Готов?
1: 5 причин.
0: Да, 5 причин за 30 секунд, почему обделили Киркорова в ванной комнате. Погнали!
1: Ну, первое, это потому что в этой квартире у него просто вещи.
0: Ага.
1: Там ванная комната не нужна.
0: Некуда ходить,
1: второй,
0: да.
1: Второй момент, то, что у него в этой квартире, которую мы делали, это второй этаж. А на первом этаже есть.
0: Да, иди вниз, когда приспичит, так.
1: Третий вариант, то, что он просто на гастролях, и это не его квартира.
0: Конечно, будет туда раз в месяц приходить. Давай еще две.
1: И так получается, у него еще есть ванная комната в другом крыле дома, а в этот крыло дома он приходит не часто, поэтому там...
0: Да, беги туда, потом обратно, давай последнюю. Давай
1: последнюю. Давайте, чтобы... Ну, это просто... Блин, даже не знаю, что придумать.
0: Почему, Киркор?
1: Забыли просто.
0: Что?
1: Забыли.
0: Правильно. Да и черт с тобой, Филипп. Черт с тобой. Забыли тебе поставить туалет. Заставил ты Филиппа съехать. А, Саша, а было в жизни такое, что вы забыли установить реально там раковину или что-то такое серьезное?
1: Нет, такого не бывает. Нет, конечно. Есть же смета, есть же план, есть чертеж. Такого не бывает.
0: Ну, конечно. Ладно, Саш, ты большой молодец.
1: Но это не Филипп Киркоров только.
0: Ну да, ему можно забыть. Ты сразу по тебе видно, что ты знаешь толк в ремонте. Дарю тебе наш фирменный мерч. Кому будем передавать привет, друг?
1: Давайте передадим привет всем друзьям своим, которые меня слышат, может быть, даже и не слышат, но все равно им всем привет. И жене своей передаю привет. Вот у меня собачка тут лежит, очень жарко у нас. Он тут у меня очень пушистый, он у меня хаски. Ему жарковато, сейчас на озеро поедет. Вот. И вам, конечно, в первую очередь тоже передаем привет. Спасибо, что вы нам радуете хорошей музыкой и интересными моментами.
0: Спасибо тебе огромное, Александр. Жена Александра, не знакомится он ни с кем. Помни об этом.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, пасмурно и осадки. Температура воздуха в течение дня до плюс 9 градусов. По ощущениям холоднее из-за порывов северо-западного ветра до 7 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Отдых мне, работу вам. В студии Борис Всемогущий. Ну что, самое время смешных новостей. Не готовы? Тогда слушайте. Мэр одного итальянского города запретил жителям болеть, потому что в городе нет врача. А болеть в нерабочее время – это неуважение к администрации. У мэрия ты уровень бог. Запретить болезни, запретить дождь и грусть. А следующий указ будет какой? Запретить стареть, чтобы не создавать нагрузку на пенсионный фонд? А для тех, кто уже чихнул без лицензии, будут штрафы. Но если ты посмел заболеть в праздник, ты пойдешь под суд за саботаж. Я думаю, что после этого многие начинают больше ценить и любить Сергея Семеновича. Ну а у нас совсем скоро тоже праздник. Время подарков на радио DFM. Будем дарить эмоции. Конечно, наш фирменный мерч, поэтому никуда не уходите.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
1: Второе место.
2: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Stepway. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Tbank 0+.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher Центре. Онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
2: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
10: Этот демон необычный.
9: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
10: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
9: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Сверидовой.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM.

0: Друзья, вам взрослые говорили советы по жизни. Вот моя бабушка всегда говорила: вырастешь и все деньги отдавай мне, ни с кем не делись. Но я так не могу, я люблю дарить все, кроме денег, которых у меня никогда нет. Поэтому прямо сейчас я готов расстаться с фирменным мерчем. Ну, скажем, 500-й, кто мне прямо сейчас позвонит. Стопку 500-й, до утра я тут сидеть точно не хочу. Давайте второй, кто мне наберет прямо в эту секунду, будет участвовать в розыгрыше фирменных подарков. Плюс 7495-956-101.2. Повторю специально для тебя, для второго. Плюс 7495-956-101.2. Звони.
1: Реклама на Дифа. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
3: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: ООО «Стройландия.ру» 46 09 61 Оренбург. СТ-автоматики 28А. ОГРН 112 565 804 39 61.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70 72 82.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
1: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на t-bank.ru. Т-банк 0+.
10: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Сверина.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: А дальше тусовка.
16: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Сергей на проводе из Самары будет играть и сражаться за подарки. Привет, Серый, как твое настроение?
1: Привет, привет, Ди, как дела?
0: У меня лучше всех, как у тебя?
1: Отлично, все, пятница, всех с медовым спасом замечательным, чтобы все было хорошо. Тепла, мира, здоровья.
0: Ну, у кого медовый спас, у кого развратница, да-да-да.
1: Да, точно, все правильно.
0: Скажи мне, дорогой, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы быть счастливым?
1: Я думаю, что это дело не в деньгах, а все-таки в отношении к жизни. Можно и без денег, но иметь друзей очень хороших, иметь прекрасную работу. Ну, нет, конечно, зарабатывать надо. Не могу сказать. Просто надо жить, наслаждаться жизнью летом. Сергей, ты позвонился на DFM, уже классно.
0: Да, согласен. Ты прям цитируешь моего начальника. Зачем тебе? Главное, воздух и всякое такое.
1: Да, конечно.
0: Ладно, давай поиграем. Представь, что ты у нас официант в самом дорогом ресторане. У вас в гостях мой любимый Никита Джигурда. Не могу без него. И тут оказалось, что у него в салате муравей. Он недоволен, кричит: «Эй, что такое?» За 30 секунд, Серега, назови ему 5 причин, почему этот салат – произведение искусства, и он должен его съесть. Но в каждой причине используй слово «прошлогодний». За 30 секунд 5 причин, почему Никита должен доесть этот салат со словом «прошлогодний». Готов?
1: Попробуем.
0: Давай накормим его. Погнали.
1: Никита, этот салат прекрасный, потому что его сделали прошлогодними огурцами.
0: Так,
1: там был прошлогодний мед.
0: Давай.
1: А еще там прошлогодний майонез.
0: Давай еще.
1: А еще там прошлогодняя тушенка и прошлогодние консервы. Ты должен это съесть, как настоящий мужчина. Ты понял меня, Никита?
0: Да, ты перенесешься в прошлый год. Да, Серега, я тебя поздравляю. Ты выиграл спор с друзьями, что накормишь Никиту муравьями. А у тебя было такое в жизни, что... Было такое в жизни, что приносили тебе еду, а там что-то такое народное?
1: Ну, конечно, это же Россия, матушка.
0: Ну да, и ты сразу вспоминал Никиту. Ну что, Сергей, я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Кому передаем привет, и друг?
1: Я передаю привет своим любимым дочерям, которые сейчас остались в машине, слушают Ди, а я вот вышел на улицу, чтобы не было фона. Это Маша и Аня, они за меня болели. Они очень любят салат, но без муравьев.
0: Спасибо тебе огромное, Сергей. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю уборку, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно, до плюс 10 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM, ну а музыки много не бывает. Ей, собственно, и дорогу. Руководство американского проекта «Голос» сообщило, что в следующем году ожидается весьма необычный сезон. В отличие от привычного всем формата, в котором свои таланты демонстрируют никому неизвестные вокалисты, в нем примут участие знаменитости. Это будут известные всем музыканты, актеры, блогеры, спортсмены, комики и звезды реалити-шоу. Бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый, и я желаю вам легкого окончания рабочей недели.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Канал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
10: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
11: Этот демон необычный.
10: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
11: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
10: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подобнее на Т-банк.ру. Да, у Т-банк 0+.
4: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
15: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфы.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Сверина.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Up the next.
15: А дальше тусовка.
19: On DFM.

0: Перевернуть таки нам всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1893 году в Париже выдали первые в мире водительские права. Справку, так сказать, о способности управлять транспортным средством с механическим мотором, для получения которой не нужно было сдавать никаких экзаменов, а в 1908 в Англии прошел первый в мире международный конкурс красоты. В нем приняли участие девушки из 5 стран – Франции, Англии, Австрии, Ирландии и США. А победительницей стала местная 18-летняя красотка, сразившая всех членов жюри буквально наповал, сказав, что хочет мира на земле и нового поросенка для своего папы.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно до плюс 10 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Старое. Маклемор, Райан Льюис и Рэй Далтон, Can't Hold Us, напоминают о себе в эфире радио DFM. Ну а что до столичных новостей, то в Москве стартовали съемки фильма сказки «Три поросенка». В главной роли Никита Кологривый. Он сыграет могущественного колдуна Волколака, которого много лет назад леший превратил в камень. Но спустя годы трое братьев, которых родители не без причины называют поросятами, отправятся в деревню к дедушке на перевоспитание. А те случайно освободят колдуна. Волколак в итоге снова станет волколаком, а ребятки превратятся в трех поросят. И у них будет всего одна ночь, чтобы остановить злодея и вернуть таки себе человеческий облик.
1: Да хорош нам сказки лепить тут.
0: Если бы. Я вас категорически приветствую. С вами Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого окончания рабочей недели.

0: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
2: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
7: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
1: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Сверидовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
1: Категория 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 15+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день приятных воспоминаний о прошлом, ну или же день выгула черепахи. И провести, собственно, вечер где-нибудь у водоема.
1: Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно до плюс 10 и осадки.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше. Всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
8: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29-65-70.
7: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: двух уровней. Ремонт проходит при поддержке правительства Вологодской области в рамках стратегии 2.0 губернатора Вологодской области и является частью народной программы «Единой России». Благоустройство набережной реки Вологды в центральной части выполнено на 48%. Работы проводятся на участке от улицы Ленинградской до Октябрьского моста. Ежедневно на объекте трудится порядка 50 человек и задействована необходимая техника. Уже частично уложена брусчатка, завершены работы по прокладке сетей. Параллельно идет второй этап благоустройства. Второй подрядчик работает на двух участках берега – от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Работы финансируются из бюджетов трех уровней и ведутся в рамках народной программы «Единой России». Порядка 2 млн рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Если кто-то еще до сих пор не успел ощутить на себе вкус уходящего лета, то советую поторопиться, потому что еще 2 недели и...
1: Все, бомбалайло.
0: Ну, если не я вас смотивирую, то уж аналитики точно заставят над этим задуматься. На медне, значит, выяснилось, что больше всего наш честной народ раздражает в отпуске. Так, например, парней больше всего напрягают долгие сборы возлюбленных и море лишних вещей в чемодане. А девушек бесит, как их фотографируют вторые половинки. Все ж очень просто, мужики.
2: Сфоткай меня так, чтобы не было видно депрессии. Вот тут под вот таким ракурсом.
0: Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый. Пойду поищу, что называется, курсы по фотографии.
3: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Сверина.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
13: Этот демон необычный.
12: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
13: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
12: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
14: Теперь тусовка.
15: Он
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: В люксе?
2: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
1: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Первоклассный комплект в офис-маркет. Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. Офис-маркет. Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Суточно.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Сверидовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайты на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Up the next.
10: А дальше тусовка.
14: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: города. При поддержке портала mos.ru.
1: Ну и перед тем, собственно, как попрощаться с вами аж до понедельника, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, на портале mos.ru запустили страницу, где жители Москвы и других регионов смогут проголосовать онлайн в дни выборов, которые пройдут в сентябре. Отдать свой голос дистанционно могут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией и полной учетной записью на портале с 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20 сентября. Для участия не нужно даже подавать заявку. Не обязательно также находиться в эти дни в столице. Проголосовать можно из любой точки страны. Достаточно в удобное время зайти на страницу голосования, пройти авторизацию и подтвердить вход. После этого система выдаст два анонимных электронных бюллетеня. В одном нужно выбрать партию, а в другом – кандидата по одномандатному округу. Кроме того, для жителей района Щукино также будет доступен третий бюллетень с выбором муниципальных депутатов. Просто делайте свой выбор, нажимаете кнопку «Проголосовать», и ваш голос зашифруется с помощью нескольких алгоритмов и будет отправлен в блокчейн. Цепочку данных, которая отвечает за неизменность записанных сведений и прозрачность их хранения.
2: Понятно.
1: На этом на сегодня у меня все, да и вообще на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно до плюс 10 и осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

идет, лето заканчивается, и нужно бы сделать его запоминающимся. И вот одна бабушка в Англии себе это позволила, друзья. Она в 97 лет, представьте, привязалась к крылу самолета и поднялась в небо, тем самым установив рекорд. Да, после такой новости думаешь, что как-то скучно живешь вообще, хотя тебе гораздо меньше 97, да? Ну и это такой косплей. На злобу дня получился. Смотреть, как 97-й в небо полетел привычно, скажем так, в последнее время. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Мы здесь продолжаем слушать музыку и, конечно, продолжаем раздавать подарки. В этом часе будет такая возможность. Участвуйте, и все у вас получится.

0: это один из любимых треков от One Republic, мы только что послушали, друзья. А сейчас переходим к одному из моих любимых действий, к возможности вам вручить подарок, друзья. Ну вот такая у нас тема в этом части, на которую нужно ответить и прислать свой ответ в любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Вопрос вот такой. Ваша необдуманная трата, которая оказалась не ерундой. Присылайте свои случайные полезности. Почитаем и вручим как будто подарок. Всем удачи.
1: Реклама на
2: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, Уотеринбург. АСТ автоматики 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей, а на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе, 9, офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Сейчас мы с вами выберем счастливчика, человека, который получит наш фирменный мерч. Вопрос был вот такой. Ваша необдуманная трата, которая не оказалась ерундой. Всем привет. Купил однажды очень дорогую кофемашину. Хотя дома уже была обычная. Думал, пожалею. В итоге теперь каждое утро чувствую себя человеком, который наконец-то разобрался в жизни. Да, кофе многое дает. Мне тоже нравится. Я однажды спонтанно купила робот-пылесос. Муж сказал, зачем? У нас есть я. Теперь робот работает чаще, чем мой муж. Ну, тоже полезно. Стабильно, как минимум. Всем огромный привет, пишет Серега. На лет 5 назад совершил бездумную покупку. Купил хороший матрас, потому что, ну, была скидка. В итоге кайфую до сих пор. Купил дорогие наушники, хотя старые прекрасно работали. Сначала было ощущение, зачем я это сделал, а потом понял, что я половину музыки и не слышал. И еще такое сообщение есть. Взял билет на концерт любимой группы за безумные деньги, но в итоге эмоции перекрыли все. Серега прислал такое сообщение. Серега правильно сделал, я так тебе скажу. Для этого деньги нужны, чтобы дарить эмоции. Что ж, посмотрим, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбрали мы как раз Серегу. Но это того из Тулы, который как раз матрас купил. Серег, я тебя поздравляю. Тебе достается наш фирменный мерч, как и в следующем часе кому-нибудь достанется. Кстати, возможно, именно вам. Главное, участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама на Дифа. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
4: Хочешь настоящие эмоции? «Стинт картинг». Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
7: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс Вологды Герцена 121. Или звони 29-65-70.
6: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

satisfaction.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Live Into Me, трек, который не последнее место занимает в нашем DFM Top 30. А что с ним случится завтра? Ну, завтра и узнаем. Приходите, выясним это вместе. Каждую субботу с 15 по столичному мы с вами собираемся, сидим, слушаем приятную музыку и подводим итоги. Естественно, пропускать нельзя. Буду вас очень ждать. Еще раз с 15 по столичному завтра. Ну, а если вам нужна таблица прямо сейчас, можете посмотреть ее у нас на сайте dfm.ru. Ну, а здесь можете посмотреть вперед и увидеть возможность выиграть подарок. Скоро непременно поиграем. Всем привет, меня зовут Женя Кросс.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-7629. Город Москва, 18+.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
2: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: пятница полна соблазнов, хочется отправиться по разным местам, как говорится, да, но некоторые из нас, я уверен, выбрали чем-то заняться полезным в выходные. Для этого нужно и пятницу сберечь, но и соблазна все бросить тоже достаточно большой. Однако, друзья, сейчас поговорим про тех, кто не бросает. Посмотрим, что вы ответите на вопрос этого часа. Что вы не бросили, несмотря ни на что? Присылайте ваши ответы, и, возможно, кто-то из вас получит наш фирменный мерч. Ну, вернее, там точно кто-то получит. Возможно, именно вы будете этим человеком. Еще раз, что вы не бросили, несмотря ни на что? Присылайте ответ в любом мессенджере по номеру. +7 965 115 5 115. Выберем победителя случайным образом. Шанс есть у каждого.
1: Реклама на Дифа. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборством, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97. Первоклассный комплект в «Офис-маркет». Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовое рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. «Офис-маркет», Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях. Всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Конфликт.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что

0: Пришло время определить победителя и вручить кому-нибудь из вас подарок. Вопрос был вот такой. Что вы не бросили, несмотря ни на что? Я не бросил попытки научиться играть на гитаре. Уже лет 10 играю одну и ту же песню, зато уже хорошо получается и даже друзьям нравится. Всем огромный привет. Не бросил спорт. Даже несколько раз сделала перерывы на полгода, но постоянно возвращаюсь, потому что очень нравится. Я не бросил мечту выучить иностранный язык. Учу постоянно забываю, возвращаюсь снова, но чувствую, что расту, и это главное. Не бросила отношения, хотя иногда хотел схлопнуть дверь и уехать в закат. Сейчас уже 10 лет вместе и чувствую, что мы на многое способны. Кстати, это очень правильно, потому что всегда будет шанс и какие-то странные желания что-то изменить, но в уверенности в себе и кроется счастье. И еще такое, я не бросил читать книги, даже когда работы стало столько, что казалось, времени нет вообще, ну и другим советую, это делает жизнь лучше и интереснее. Тут, конечно, полностью согласен. Выбираем человека, кто у нас получит подарок случайным образом, не по собственным предпочтениям. И повезло автору первого сообщения, который написал про гитару. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мир.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно до плюс 10 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика.рф.
5: ОИМАЛ. Волга, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-16.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Чао, рагацци! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Ди-Ньюс. На ДФМ.
7: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 100 индивидуальных находок обнаружили археологи на месте будущего фонтана на площади Революции в Вологде. На следующей неделе стартует переустройство бытовой канализации на Мяснорядском мосту. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 100 индивидуальных находок обнаружили археологи на месте будущего фонтана на площади Революции в Вологде. В областной столице продолжается благоустройство площади Революции. Третью неделю на месте, где планируется установить фонтан, ведутся археологические работы. За это время специалисты обнаружили порядка 130 индивидуальных находок, большую часть из которых составляют монеты. После завершения археологических работ на месте будущего фонтана начнется его установка. Благоустройство площади Революции ведется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов при поддержке правительства Вологодской области. На следующей неделе стартует переустройство бытовой канализации на Мяснорядском мосту. В Вологде продолжается ремонт Мяснорядского моста. Сейчас работы выполнены на 13%. Рабочие приступили к ремонту промежуточных крайних опор. На следующей неделе начнется переустройство канализации. Ход работ проверил куратор народной программы «Единой России» Сергей Селянин. Он подчеркнул, что перед подрядчиком стоит задача провести работы качественно и завершить их в срок, чтобы объект был функционален. Ремонт Мяснорядского моста проходит при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
6: Ди-Ньюс.
2: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Сделать свою жизнь интереснее – задача, которая стоит перед каждым из нас. Каждый решает, ну, по-своему. И вот как решили делать это в Китае, друзья. Там хайпит новый метод пить чай. Внимание, туда кладут живую, огромную, судя по фото, лягушку. И буквально так и пьют. Да, ничего им не говорит фраза «не пей с копытца, козленчиком станешь». Непонятно после этого, во что они превратятся. Ну и, видимо, история с летучей мышью как-то там несколько лет назад их ничему не научила. Будем надеяться, обойдется. Ну и мы без такого напитка, пожалуй, тоже обойдемся. Давайте все внимание направим на музыку, продолжим ее слушать. И, кстати, скоро подарки разыграем. Готовьтесь.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что

0: Это трек «Goodbye», мы только что послушали, но прощаться на самом деле не планируем. Друзья, наоборот, приветствуем ваши сообщения вот на какую тему. Какие простые вещи вы для себя недавно открыли? Пишите свои сообщения нам в любой мессенджер по номеру. +7 965 115 5 115. Мы почитаем некоторые, выберем случайным образом автора, который получит подарок. Всем удачи!
1: Реклама на Дифа.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50-99-97.
5: Новый учебный год – время обновлений. Собери комплект мебели в офис-маркете «Выгодно». Новая парта – всего 4300 рублей, а на любое кресло из зала скидка до 15%. Белозерское шоссе 9. Офис-маркет. Учитесь с комфортом. Акция действует до 15 сентября.
6: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: У вас урожай? И у нас урожай! Урожай скидок! Только с 14 по 16 августа у нас в интернет-магазине стройландия.ру скидки 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
9: ООО «Стройландия.ру» 46-09-61, город Оренбург. АЭС «Автоматики» 28А. УГРН 112-565-804-39-61.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
17: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
17: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: А дальше тусовка.
20: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Приятно раздавать подарки. Сейчас этим и займемся. Мы просили вас ответить на вопрос. Какие простые вещи вы для себя недавно открыли? Сейчас почитаем. Только недавно узнала, что у пингвинов колени вообще-то есть. Ого, ничего себе. Просто они спрятаны внутри тела. Теперь я смотрю на пингвинов с огромным уважением. Я думаю, у них только ступни. Еще такое сообщение есть. Здрасте, я недавно понял, что слово «безмятежный» буквально связано с отсутствием мятежа. Теперь каждый раз у меня все спокойно, правильно. В России вообще слово такое лучше не произносить на всякий случай. Я лет в 30 узнал, что у капюшона на куртке есть такая штука, как утяжка. До этого просто носил как декоративный мешок на голове. Утяжка — это чтобы вот так уже делать внутреннюю часть, а как-то не замечал. Недавно выяснилось, что на клавиатуре можно нажать Ctrl-Shift-T и вернуть случайно закрытую вкладку. Это знание пришло ко мне слишком поздно. Я, кстати, знаю, да, пользуюсь иногда. И еще такое. Привет, ZFM. Я только недавно поняла, что полуостров — это буквально почти остров. Вроде бы очевидно, но почему-то мозг раньше просто принимал слово как название географического объекта. Ну, такие открытия порой случаются. Давайте выясним, кто у нас получит подарок. Мы, опять же, делаем это случайным образом. И повезло автору, который написал первое сообщение про пингвинов. Пингвин нам нравится, да и вы, наши дорогие слушатели, все нам нравитесь. Всем бы раздал подарки, но у нас только один. Случайно достался именно этому автору. Поздравляю, напишем, как ты его получишь. Ну а вы, друзья, готовьтесь к следующему часу, там снова поиграем.
1: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно до плюс 10 и осадки.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33. Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Пятница уже праздник, сегодня 14 число. Какие еще события отмечаются? Посмотрим. Сегодня день выгула черепахи, так что если вам не с кем сегодня пятницу отметить, вот, пожалуйста. Также Всемирный день ящерицы. Вспоминаем мем, Вань, выбирай животное, которое ты захочешь. А еще сегодня праздник воспаленного воображения. Так, чтобы вам там сегодня в голову не пришло, ребята, это нормально, это просто праздник такой. Ну а нам пришло в голову разыграть мерч, этим и займемся уже скоро. Меня зовут Женя Кротов, всем большой привет.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: кстати, ребята, давно не напоминал для любителей посидеть за рулем про возможность подключить телефон через CarPlay или Android Auto, скачать приложение Radio DFM и там слушать круглыми сутками прямой эфир, миксы диджеев, музыкальные стримы и все, что только можно. У нас много хорошей музыки. А еще, друзья, напоминаю, что здесь возможно выиграть наш мерч. Для этого в этом часе вам нужно ответить вот на какой вопрос. Какой ерундой вы невероятно гордитесь? Пишите ваш ответ в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5115. Почитаем ваши ответы, выберем автора случайным образом, он получит подарок. Удачи!
1: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
9: Вкусный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саб». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги ОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
10: Категория 16+.
11: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
12: Up the next.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что...

0: теперь давайте определим самого везучего из вас. Выясним, кто у нас получит подарок в этом часе. Вопрос такой был. Какой ерундой вы невероятно гордитесь? Я умею идеально открывать пакет с чипсами, так, чтобы он не порвался посередине. Понимаю, что это ничего в жизни не меняет, но каждый раз собой горжусь. Привет, ЕФМ. Я умею с первого раза угадывать, в какую сторону откроется дверь в незнакомом помещении. Навык абсолютно бесполезный, зато внутренне я очень радуюсь каждый раз. А там по косяку не видно раз? Ну ладно, не буду рушить твою историю. Горжусь тем, что могу вспомнить практически любой пароль, который когда-либо придумывал. Правда, иногда забываю, зачем вообще пришел на кухню. Ну вот, такие странные моменты с памятью у меня. Я не помню, зачем пришел на кухню, но и пароли тоже не помню. Я более последовательный, да? Я могу одной рукой застегнуть браслет на другой руке. Муж говорит, что это не достижение. И правильно делает. Вот если бы ты могла расстегнуть браслет и забрать себе какой-нибудь чужой метро, вот это, ну ладно, мы не призываем, это просто шутка. И еще такое. Я невероятно горжусь тем, что умею по звуку определить, когда стиральная машина закончила отжим. Причем иногда она еще не закончила, но я уже стою рядом. И зря, я так тебе скажу, потому что, ну, по крайней мере, моя машинка стиральная. Нужно, в общем, подождать минутки три, прежде чем она откроется после стирки. Давайте выясним, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору, который писал про пароли. Поздравляю, именно тебе достается наш подарок.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен дождь. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 9 градусов. Завтра также пасмурно до плюс 10 и осадки.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Дорогой, приходи в пиццафабрику. Ведь есть в мире три вещи, которые делают человека счастливым. Душевные разговоры, правильная компания и новая пицца хачапури. Сливки, моцарелла, слугуни. Уах, это не пицца. Любовь. Бери на пиццафабрика РФ.
5: Оймал, Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 29. ОГРН 12-43-54-116.
6: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Петровский сквер вдоль набережной Вологды готовят к благоустройству. Праздничная программа на Кремлевской площади ждет волокжан на День флага. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Петровский сквер вдоль набережной Вологды готовят к благоустройству. В Вологде начинается благоустройство территории вдоль набережной от памятника Николаю Рубцову в сторону домика Петра I. Глава города Сергей Жестянников и куратор народной программы «Единая Россия» по востоку Вологодской области Сергей Селянин обсудили этапы благоустройства с инвестором. В настоящий момент на объекте работают геодезисты. После завершения их работ будет принято решение об объеме предстоящих мероприятий. Благоустройство проведут за счет внебюджетных средств с привлечением социально ответственного бизнеса. Праздничная программа на Кремлевской площади ждет вологжан на День флага. День флага вся страна отметит 22 августа. В Вологде праздничные мероприятия запланированы в период с 18 по 22 августа. Центральным местом празднования станет Кремлевская площадь. Развлекательная программа на площади стартует 22 числа в 11 часов. В ней примут участие вологодские артисты. Гостей также ждут интерактивные площадки, ярмарка, фестиваль фудтраков, гастрошоу и дискотека. Большой праздник станет частью событийного проекта губернатора Вологодской области «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному удовольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов.

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
1: Второе место.
3: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
1: Первое место.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» неоферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации при с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
18: Этот демон необычный.
17: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
18: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
17: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Все, за что вы любите Radio DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
8: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
8: On DFM.
0: Потому что Radio DFM.

0: Реклама на Дифа.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишусь». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Мы в сети. vk.com/dfm.
14: Теперь тусовка
15: on DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Центр единоборств «Скорпион» приглашает на занятия по самбо, боксу, смешанным единоборствам, группы ОФП для самых маленьких спортсменов от 4 лет. Групповые и индивидуальные тренировки. Северная 7А, ТЦ «Кит», 5 этаж. Телефон 50 99 97.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.

0: Продаешь авто? Звони в Марсен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
2: Этим летом BLG Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51 77 77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.